0: час я ударим за коко.
1: На путу са вама Balkan International. Хит дана Balkan Radija. Хит дана

0: сейчас я ударимся в ко-ко.
1: На путу с вами Balkan International. Хит дана Balkan Radio. Хит дана

0: сейчас я ударимся в ко-ко.
1: На путу са вама Balkan International. Хит дана Balkan Radija. Хит дана